0: Знаешь, пиписька, я бен суа сиби. Нана, вин кам ту де сити ту каунт бриджес.
1: It was Yami Dean and Dinah Hamilton. Who's here, Danny Official? Hello, 101.1. Let's see. Is this?